0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووچ د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет, Сыри и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанху Дентай.
6: Инджи Анкара, Радио Садоя Тюркия.
11: Да, Тюркия гаг радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Тюркия с Хма.
14: Овода Тюркия Уни Радиоса.
15: Аич Радио Воча Тюркия.
16: Говорит Голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Овоза.
18: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
9: Е Садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
6: Эво Ифонетис Тюркия.
2: Овди радио Глаз Тюркия.
11: Гидар радио Амурия Тюркия.
1: Ини адала радио Суара Тюркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туаси Чешен Гонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, да, Турция радио, да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
14: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
6: Е, садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңа Тюркия Овоза радиосы.
7: Эво, Ифонетис Тюркия.
4: Олди Радио Глаз Тюркия.
2: Гидарреди Амурия Тюркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este Radio Voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
21: It Turkiye hangya radio ya.
4: Oldu Radio Glas Turkiye.
22: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън Бонко Дентай.
7: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода, Турция Уни Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
5: Эзо Ифонетис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия.
6: Гидарреди Амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
14: It Turkiye hangia radio ya?
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
19: Palestino, bu yayınla barayı.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是 Туаци Чишен Бонко Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
7: Е, Садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
12: Эзо, Ифонетис Тюркия.
14: Олди Радио Глаз Тюркия.
0: Гидар Реди Амурия Тюркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este Radio Voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
25: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
26: It Turkiye hangia radio ya?
14: Oldu Radio Glas Turkiye.
27: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туаачи Чишин Гонго Ден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио Да.
14: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Уни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркии.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
17: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
20: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
21: Гидар реди амурия Тюркия.
22: Ини адала радио суара Тюркия.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
24: Este radio voz de Turkiye.
25: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hongya radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.